0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин Ягор Шевчук. Обстановка на паўднёвай граніцы Беларусі стала адной з тэм дакладу міністра обороны Віктара Хрэніна прэзідэнту. Як адзначыў кіраўнік ведомства, сітуацыя стабільная. Прыкмет падрыхтоўкі да агрэсіўных дзеянняў з боку украінскіх фарміраванняў не назіраецца.
2: Один из вопросов доклада моего главе государства, как обстановка на южной границе и что там происходит. На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка каким-то агрессивным, активным действием. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Ну, это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенно напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям. Поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
1: Концепция закону об волонтерской деятельности распрацовывается у Беларуси, поведомили в Палате представников. Означается, что парламентарии выучили опыт России и инших постсоветских краин. Документ повинен будет вырашить шерох острых пытаний, сярод яких организация специального навучания, обовязковое страхование волонтеров, обеспечение экипировкой при необходимости, а так само распрацовка системы узнагород. Междзяржаўный патриотичный мотопробег «Пружаны Выборг» финишует сегодня на мотофестивале «Балтык-ралли» у Ленинградской области России. Чакается, что мероприемство наведует каля 45 тысяч человек с больше 10 держав, у тым лику с Беларуси. На протягу нескольких дней гостей свята чакая выстава транспортных сродков, конкурс татуировок, байкерские веселья, спортивные турниры, а так само концертная программа с уделом ведомых рок-гуртов. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. На большей части территории пройдут краткочасовые дожди, местами прогромять навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до плюс 24. У областных центрах у день чакается. У Бресте, Витебску и Гродне плюс 19-21, у Могилеве 20-22, у Гомеле 22-24. У столицы до плюс 21, краткочасовый дождь, махчима навальница.

0: Что, поехали?
1: Почакай, зараз только навигатор уключу.
0: Маршрут построен.
1: Надейный навигатор.
2: Но не только поляванне мы починаем за пробками, а лишь сябры агучваем вам информацию, якая, спадзяемся, допоможе не попасть у пастку, эту пробочную пастку на дорозе. И первое место, которое трэба отзначить, там у нас желтая ситуация, желтая, такая желто-зеленая. Так, где эта улица? Нямига. И тут у среднем ради ДТЗ 8-16. Позначенная, зусім свеженькая. На жаль, я на есть, и мы его отзначаем. А так, агульные трибалы у нас вернулись на дорогах столицы, это приемно. Есть у нас еще ситуация с червоными стрелочками на улице Сурганова. Откуда она начинается? Так. Я на... Ну, а мы что, от скрыжевания с Кузьмы Черного и сюда у бок проспект Незалежности, да, это скрыжевание. Червоные стрелочки есть, мы их отзначаем. Давайте еще поглядим наши традиционные места, где, звучайно, у нас, ну, не особливо, ничего такого надзвучайного нема. Желто-зеленый у нас на вот МКАД. Алеш, ну, есть червоная, добрая. Улица Байкальская, коли на ее МКАДе съезжать, тут это мотыль, крышечку червоного есть. Давайте все ж таки будем это означать, потому что огульные трыбалы. Ну, а так все довольно приемно, все зелено-желтое. Ну и нехай это застоит ситуация на дорогах столицы. Як мага даўжэй. Ну а ва ўсім астатнім, сябры, галоўнае, прытрымлівайцеся устаноўленай хуткасці, таму што яны працуюць, яны не спяць. Вось, магчыма, нехта з вас толькі-толькі пабачыў сёння гэты свет, уключыў радыёпрыёмнік, тут вясёлыя твары, прыемная музыка, а яны ўжо працуюць. Пра каго гэта мы?
0: Ну, это яны, датчики контролю хуткасти. Так. Тут и без слов зразумела. Вось кого-кого, тут просить не треба. Крыласка, затримайтесь, попрацуйте еще. О, яны працуют. Рассказываем, где у Минску, на проспектах Незалежности, Партизанским и Пушкина, так само на улицах Академичной, Орловской, Аэродромной, Ванеева, Московской, Притыцкого и Радиальных. Это что тучится столицы. Так само нам ведомый проход Брест. Там датчики працуют на улицах Пионерской и Радужной, у Гомеля на проспекте Рэчевским и на улице Советской и у Магілёве, так само на проспекте Шмидта и на шэрагу вуліц Гагарына и Чалюскінцаў. Таму, калі ласка, не фоткаемся. Не фоткаемся, фоткаемся на уласныя телефончыкі, камеры. Летніка былі фотаздымкі, а не лісты. Шчасця. Вася за голову узяўся. Не-не, ўсё ў парадку, мы просто папярэджваем.
2: Так, ну а яшчэ мы будзем даваць вам у гэтай гадзіне парады. Напрыклад, сябры, даведаецеся, каму сёння спрыяльны дзень для перамоў з замежнымі калегамі і дзелавых візітаў. Хто гэта? Хто гэта шчасліўчык? І яшчэ іншыя, не менш карысныя парады у нас прагучаюць у хуткім часе ў нашым эзотэрыку. Мы уже поглядели на зорочки, яны нам подказали, мы будем огучивать. Ну а пакуй, что заставайтесь с нами, у нас далее 3 Days Grace, композиция Painkiller.

0: Реклама на радіо «Столиця».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Радио «Столица». Рухаемся разом!

0: Эзотерикум.
1: Ну, вы меня, конечно, пробать.
2: За что?
1: Так, але я ведаю не только, так, не все веселые твары ведают, не только про кого это, как ты кажешь.
2: Так.
1: Але и что это? Это гороскоп. Это гороскоп для кожного знака зодиака, покольки сегодня четвер, склалась у нас такая добрая, обрадовая ситуация, что в этот день мы читаем агульный гороскоп, бизнес-гороскоп для кожного знака зодиака. Ну, сегодняшний день не выключение, як дожить этот тыдень на працы, что лепше робить, на что звертать увагу, рассказывают зорки, а мы услед за ими полтораем. Так вот, сявенчики, сегодня сприяльный день для перемоу за межными коллегами, миновито для вас, так? И деловых визитов.
2: Цяльцы сегодня святилы перестрагаются от взносин с блондинами и блондинками. Цяльцы, зверните увагу на колер ваших бизнес-партнеров, так, на тех людей, с которыми вы працуете. Максима, ось этой блондины и блондинки вам нечто будет такое пропоновать, что ну не зусим вам подыходит.
1: Тому... Закрутится зорная ситуация. Так, близняты, коли сегодня вы Максима с причиной стомленности, а сегодня четвер, не проявите на праце достатковой активности, то ничего, отпочивайте. Зорки дозволяют.
2: Так, раки сегодня для успехового ведения справ вам необходима полная сгода и желание взаимодействовать с новокольными. Вот так. Раки
1: одно
2: сегодня шукают свою команду.
1: Абсолютно правильно, бо одно з правил поспехового поспеху, это что? Команда.
2: Так.
1: Пробачься. Так, ну, калісьці мяне просто так учылі ў школе. Ось я ўпершыню і скарысталася. Гэтым навыкам. Так, у нас зараз львы, правильно?
2: Так.
1: У вас, львы, узнікне жаданне цалкам змяніць свой цвет вакол і ваш лад жыцця так сама. І сёння на працы вы можаце атрымаць перспектыўныя прапановы.
2: Дзеў, нечаканыя вашы планы могуць быць парушаны, як толькі адчуеце, што губляеце кантроль над сітуацыяй, збаўляеце тэмп.
1: Вось табе адказ.
2: Так.
1: Хутка альбо павольна. Збаўляем тэмп разам з дзевамі. Шалі, будзьце дыпламатычныя. Часам трэба праявіць усе свае навыкі дзелавых зносін. Ну вы ж умееце это балансаваць. Все будзе добра.
2: Так, так, Шалі, гэта умеець рабіць, згодзін з табой. Скарпіёны, сёння нават калі б вам і хацелася больш займацца сваімі праблемамі і справамі, вы ўсё роўна будзеце нібы сястра міласэрнасці дапамагаць усім і кожнаму. Ну, скарпіёны.
1: Ну такія вось яны. Ну стральцы, так. Якія яны. Сёння вам нельга адкладаць прызначаную сустрэчу. Встречу, бо наступства подобных дзеянняў могуць быць самымі непрадказальнымі. У мяне ёсць такая сустрэча. Хотела откласти, но добра не буду.
2: Ну, бачишь, зорка тебе рают, не откладай. Козероги, сегодня ваш день, у полном сенсе этого слова, вы покорите усіх.
1: Водолейчики, коли вам не хапая сродков и вы находитесь у тяжким финансовом становище, то сегодня вам отрымается знайсти новую крыницу заробка. Вот так, у четвер, без проблем.
2: Приемно. Ну и рыбы, сегодня у вас достатково тяжкий и напруженный день.
1: Вася, пробач, ну зорки.
2: За что?
1: Ну просто зорки.
2: Питание такое. Ну так, хоча за все вас зробить отказанным за еще одну вельми важную справу. На самом деле, слухай, у меня эта справа запланована сегодня, и я на еще была крыху ранее. И зорки подтверждают, что это будет миновито так. Ну что
1: робить? И попробуйте сказать, что гороскоп не соправданное нечто.
2: Так, так, так.
1: Самое соправданное все працует.
2: Сябры, ну вот мы литерально вчера огучивали, что зараз вельми популярно ходить до этих гадалок, так?
1: Так, ворожба.
2: Ворожбиток, какие...
1: Тяжкая ситуация с працей.
2: Так, так, так, так. Ну, а мы, сябры, вось вам ничего не ворожим, только кажем, что зорочки нам передают, тому Максима так само неким позитивным чином поуплывая на ваши бизнес-справы.
1: Я уже было подумала, что до ворожбитки пойдешь.
2: Не, в яким разе. Я не ведаю, может, самый, а может, николи их это робить не буду. Сябры, но до нас прийде и не ворожбитка, а самый соправданный майстер своей справы, человек, який робит свой бизнес, коли это можно так сказать, у нас тут у студии с понеделка по пятницу прикладно у этот час, где она приходит крутить свой святочный коловрот, ну и мы означаем святы этого дня. Это наша помощница Ванесса, мы ее шакаем, ну а так само про рок-подеев этого дня мы вам будем расповедать. Ну а зараз, когда я не помыляюсь, мы ACDC будем слухать. Так, ACDC Rock and Roll Train.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. Студы с выпуском новин у Владимир Казаков. Готовность нарушивать товарооборот и реализовывать совместные проекты с Египтом подтвердил Александр Лукашенко. Президент накировал віншування керовнику Арабской Республики Абдель Фатаху Аль-Сиси с Днем Революции. Наша країна готова повеличивать поставки продукции и створить на территории Египта вытворчості по сборці белорусской техники. Так само перспективными керунками названы будовництво сучасных збожжасховищаў, медицина и лічбовая технологии. Белорусский лидер запросил египетского коллегу наведать Минск у любой заручный час. Концепция закону об волонтерской деятельности распрацовывается в Беларуси, поведомили в Палате представников. Отзначается, что парламентары выучили опыт России и інших постсоветских краин. Документ повинен будет вырашать шерох острых пытаний, у сярод яких организация специального навучания, обовязковое страхование волонтеров, забеспечение экипировкой при необходимости, а так само распрацовка системы узнагород. Вызначить дальнейший лёс системы адресного отчинения дверей у громадском транспорте пропонуют жыхарам столицы. Специальное интернет-опытание организовал Минск Транс по доручению горвыканкама. На этот час так зваными теплыми кнопками обсталявана каля 38% усяго наземного автопарка Минска. Головная мета новины – захование комфортной температуры в салонах и снижение износу дверных механизмов. Проголосовать на официальном сайте и у социальных в сетках предприемства можно по 31 липня. Стартовые встречи другого раунда отбору Лиги конференции проведут сегодня вечером два белорусские футбольные клубы. Борисовский «Батэ» на нейтральном поле в Азербайджане встретится со швейцарским «Сионом», а чемпион краины «Амал» Витебск у Венгрии позмагается за черногорской «Сутьеской». Або два поединки почнутся в 20 годин по минским часе. Напередодні столичная «Динамо» поспехово стартовала у гэтым же турниры. Меньшане у «Баку» отрмали упэўненную валявую перамогу над «Нефтчы» с ликом 4-2. Вырашальная гульня у отказу сих айчынных команд пройдут 30 липеня. У Мінску зараз плюс 15 по даных Белгідромета. Сьогодні у Білорусі прогнозується воблачне з проясненнями надвор'я. На большій частці території короткочасові дожди, місцями навальниці і порывистий вітер. Температура повітря до 24 тепла. В обласних центрах удень чекається у Бресті, Вітебську і Гродні 19-21, у Могилєві 20-22, у Гомелі 22-24. У столиці до 21 тепла, короткочасові дощ, махчима навальниця.
2: Радио «Столица.бай».

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну что, сябры, это уже другая година маленькой пятницы. Мы так, звычайно, кажем про четверг. У нас только что были Guns N' Roses. Яны запрошали в джунгли. Welcome to the jungle.
2: Сябры. Классика. Наша любимая песня.
1: Так, Олеж, у нас есть так само вас. Вам пропано. Куда мы вас можем запрошать о этой выходные? Завтра суббота. И где можно провести...
2: Послезавтра. Коли что, послезавтра.
1: Ой, выбачайте, все.
2: Я сама перепужалась.
1: Так, спешаюсь жить это житье. Ну, чем? Потому что мне хочется, как бы эта подъезд была себя, як мага худшей. 25 липня.
2: Просто Вася не только жить спешается, он хочет побачиться. Ян, хочешь побачиться с кем?
1: Так. Сябры, с вами? Мы так. С вами побачимся. Где? На белорусском лете, в стиле «Скансен». Так называется семейный фестиваль с концертом от «Радио Столица». Где? Белорусский державный музей народной архитектуры побуту. Вёска Озерцо, Минский район, 4 километра от МКАД за Малиновкой. Калиня, ведаете. Кали! 25 липня с 13.00 до аполовы 11 вечера. А уваход по квитках музея, як доехать? Автобусы 170С, 150, маршрутки номер 11-11. Это один номер маршрутки, номер другие 10-26. Ну и сябры мои. У вас там и пенные забавы, и танцевальный батл, и гульные флешмобы, и гигантские бурбалки.
2: Это все в межах фестиваля.
1: Так, Олеж, вас так само чекає концерт музычный, где выканавцы будут, ну, такие... Такие сябры, можете сами прийти, побачить, поглядеть, послухать, а еще сябры, поудельничать у наших активностях и отрымать подарунки фирмовые от «Радио Столица».
2: Мы на поготове, там столько назбиралося.
1: Ох, это вам не пена дел наших. Так, не глядишь на то, что она в этой године будет. Калиласка, еще раз нагадаем. Семейный фестиваль «Белорусское лето» в стиле «Скансен» с концертом от «Радио Столица» 25 липня. Озерцо, Белорусский державный музей народной архитектуры и побуту. Чакаем вас там. Сябры, ну а зараз вы дочакались, мы обещали. Новины для тех, кто за рулем. Алло, нечто терминовое?
3: Я спросила тебя, а ты...
1: Слухай, давай поздней, я за рулем. Ну, у нас такая шарговая история про шуканцев. Сябры, мы вас попередим. Махчима, вы так само ожидаете себе нечто набыть, и как у такую историю не трапить, как на эту схему вас не подловили, мы вам про это будем рассказывать. Зараз жихар Солигорска знайшоў танны квадроцикл. Ну, усе мы вядома, нечто хочем набыть танней.
2: Не только б сэкономить, ну так, было ну, нам так. Просто приемней.
1: Так. Продавец заявил, что по технику уже едут перакупщики, ему терминово потребны гроши. Поверивши ему, покупник перевел 2850 рублев. Это такие штучный дефицит, так званый, вот, когда это люди, которые нечто продают, робят. Не потребно ли все, мы отменяем поездку на море, как вот эта сделка была, так вот, это перакупы едут только вот вы. И человек такие, что робить? Я не смогу набыть вот за такие, ну, гроши. 2850. Это ж
2: ну,
1: так само.
2: Актер, конечно. Ну. А потом такие концерты. Вот эти перакупщики. Так. Ну, вот так.
1: Я где-нибудь шуканцы, ну, на прикладе реальной переписки. Мы вам зараз так само подпумачим. Первое, яны створают панику. Як только вы затекавились товарами, они заявляют, что... за ним, ну, уже едет эвакуатор, и стоять 5 іншыя пакупнікі. Мэта прымусіць вас баяцца упусціць выгаду і схіліць да перадаплаты. Пра што мы казалі? Потым вымагаюць рэшту. Атрымаўшы першы перавод, яны патрабуюць астатнія пад маркай так званых тэхнічных збояў, банкаўскіх лімітаў або сямейных праблем. Каб утрымаць ахвяру, прапануюць скласці распіску і даслаць фото пашпарта. Пакупнік пераводзіць грошы зноў і зноў, спадзяючыся выратаваць свой задатак. Так, ну вядома, ўжо ўчастка грошы пайшла. Першы транш. Далей. Маскіруюцца, жанглююць рахункамі розных банкаў і картамі падстаўных асоб, сцвярджаючы, што пераводы не праходзяць.

0: человека, эти организации, не виду. Есть некие певные, ну, той же, той самый квадроцикл, так? И он у него есть. Чому ему хвалюваться? Ну, не вы, нехто інший купить. Ну, вы худший, например, коли вы затекавилися.
1: Ось так, выкрыли. Так. Ты выкрыл их, так. И выкрыли, ласка. Слухачи наши, любимые, а давайте вы выкроете и нас. Это про что говорка? Да про нашу хульню.
0: А шуканства тут ніякого нема, так.
1: Не, мы просто веселые товары на радио столице. Это про что? Что в нашем телеграм-канале «Радио столица» шукаете нас по-русски, з'явился пост, кружочек, подказка, ось и худка про літерально некалькі музычных імгненняў мы вернемся, каб распачаць гульню «Ракавыя думкі».
0: Ну, а пакуль што, давайте разам паслухаем. Goldfinger, Mark Hoppus, Freaking Out a Bit.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, роковые думки, они з'явились. По-перше, в нашем телеграм-канале «Радио Сталіц». Можете поглядеть, послухать, и, магчыма, это вам допоможе догадаться, что напроканцы этой годины у якости правильный отказ будем слухать, что за гурт, что за песня. Коли не сдогадаетесь по этим подказочкам, послухайте у нас в эфире. Так само еще будет додатковая информация. Ну и сподяемся, что именовито нехто из вас будет в якости пераможца слухать Это шедевр.
2: Такая сегодня выборка нестандартная, но приемная, нечаканая, приемная, захопляльная, бодерая.
1: Як есть. Так, вельми бодера. Будет вельми бодера. Сябры, послухайте подказки. Мы, звичайно, их на два блоки делим. Первый блок – это про гурт, другие – про музычную композицию. Давайте про гурт. Это американская метал-команда, якая выконывает трэш-метал, спид-метал, игру метал у поздней творчести. Заснаваны у 1981 годе у Нью-Йорку, выходит у так званую «Великую четверку трэш-метала».
2: Заиграла музыка.
1: Заиграла. Так, гурт обвешаны, докладни...
2: обвешаны, створаны.
1: Ну, створаны. Так, гитаристом и басистом. Назву музыканты обрали из медицинского подручника, и она ассоциировалась у них с небеспекой и агрессией. Ну, трэш метал.
2: Какая музыка? Ну, такая да, назва. Младшенький, так, все так, правильно
1: мы
2: зарабили.
1: Мы решили не крышку бадерости дать этой ранице. Четвер, я думаю, хтось уже притомился, комусь потребно. Натхнение, вот такое музычное будет вам. Натхнение, сябры.
2: Четвер, четверка трэш-метала.
1: Так, так, так, так. Ну и куда ваши варианты отказа досылать? У нас телеграм-канал «Радио Столица» под кружочком с подказкой. Альбо на наш особистый номер.
2: Так, это кто соромится? Можете писать нам в телеграме 996-7002-код-33 для особистых поведомлений.
1: Сябры, мы в худким часе вернемся. У нас пена дю наших назбиралась, потому что... Про что там номер? Ага! Знойдена ідэальная рэч, сябры.
2: Для ўсяго. Так хутка расскажам.
1: Як вам такое? Дачакайся, калі ласка, пакуль што, калі я не памыляюся, Aesthetic Lullaby, паслухаем, так і кампазіцыя Foxy.

0: кажану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, думачки наши роковые, сябры, про музычную композицию, про клип на эту композицию, тут и литературная подстава так самая есть, ну, что робить, гурт, ён нагадаем, выходить у так званую великую шатерку трэш-метала, ну и... Гэта званне просто так не даюцца. Таму і кампазіцыі яны выкарыстоўваюцца ў розных галінах творчасці. Музычнае відэа, у якім музыканты ігралі ў белым пакоі, а пацыенты ў уціхамірвальных кашулях ладзілі мош, стала прычынай забароны паказу кліпа па тэлебачанні. Вось так.
2: Цэнзура.
1: Ну што рабіць? Так, про згады письменник Стивен Кинг згадал песню своим сборнику оповедания «You Lucky Duck». Ось так, сябры. Коли вам подобается тембра, коли вам подобается такая музыка, ось, коли ласка, вам усе подказочки, как вы сдогадались, что мы на курканце. В худким часе уже, это отбудется в худким часе, будем в якости правильно отказа слухать, а вы еще это будете робить у якости проможта. На самом деле, вы сдогадались, что это за команда. Шмат кто правильно отказы дослали до нас. А лишь про музычную композицию, сябры, зверните на подказки про музычное видео. Там это нам описывается назва этой композиции. Так, чакаем ваши варіантики в нашем телеграм-канале «Радио Столица», альбо на особистый номер.
2: Так, бо вы у телеграм-канале накидали там отказа, мы накидали вам реакции, там долучайтесь, а коли что и на номер пишите 996-7002, код 33.
1: Ну а мы покуль что покидаем вас не на долгий час, сябры, хутким, ось, хуткой будучи, мы литерально про композицию, так, вернемся, будем гулять в наши часопусы, ну и слухать правильный отказ на роковые думки. Оставайтесь с нами.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10:01, в студии с выпуском новин Владимир Казаков. Державных узнагород и подяки президента удостоены представники разных сфер деятельности. Медалем за отзнаку в ахове громадского аппаратку узнагороджены супрацовники Центрального аппарата следшего комитета Виктор Барышев, Сергей Миронович и Андроник Ачатран. Ответный указ подписал Александр Лукашенко. Каля 500 поведомлений об звонках телефонных ашуканцев приняли милиционеры за минулые сутки. Дякуючи оперативности супрацовников органов внутренних справ и пильности громадян, большинство злочинства удалось продухилить. Правоохранники зарегистрировали 45 личбовых правопорушений. Заблокировано 9 подробленных сайтов, спынены платежи на адрес 56 замежных реквизитов. Оперативники затримали 8 курьеров-аферистов, у яких конфисковали 90 тысяч рублей. Мобильный комплекс для контролю оплаты парковок начал працаваць у Минску. Абсталяванне разместили на автомобилях с указанием безпека руху. Комплекс распознае нумары автомобилей и проверяе оплату. Калі праз 15 хвилин повторная проверка знову покажет отсутность оплаты, на машину разместят информационный листок об порушении и водителю выпишут штраф у памеры 45 рублей. Аўтаномны пажарны апавяшчальнік выратаваў сямейную пару на пажару ў Мінскім раёне. Уначы ратавальнікам паступіла паведамленне аб загаранні жылога дома ў аграгарадку Сёмкава. Па прыбыцці падраздзялення з-пад даху будынка ішоў густы дым. Як высветлілася, дзякуючы гучнаму прыбору гаспадыня дома і яе муж своечасова прачнуліся і паспелі выбегчы на вуліцу. Муж і жонка не пацярпелі, агонь быў цалкам ліквідаваны. На месцы здарэння працавалі 4 адзінкі спецтэхнікі. У Мінску зараз плюс 16, па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Температура паветра да 24 тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Брэсце, Віцебску, Гродні 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі 22-24, у сталіцы да 21 тепла, кароткачасовы дождж, магчыма, навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolitsa.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Ведая рубрика «Культ поход» у эфиры кожную пятницу у 15:50. Рок с белорусским акцентом. Радио

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанні усім вам, дорогі наші слухачі, дорогі аматори рока, радіо «Столиця». У нашому ефірі починається шоу «Ну і дзяньок». І на ближайші дві годинки з вами будемо ми, ведучі Алла Іванова і гукорежисер Даніла Балан. Про що сьогодні будемо говорити? А ось поглядела я у той самий календар цікавих подій дня і убачила, что сегодня день рождения Слэша, знакомитому гитаристу 61 год. И мы пропонуем доведаться больше цікавых фактов про его життё и творчесть. Тому долучайтесь. Мы будем высветлять, что вам наибольш подобается у творчести Слэша. Чем гэты легендарный гитарист запомнился в истории рока? Ну и, конечно, який самый дивный факт про Слэша ведаете вы? Нам так само цікаво высветлить. Таким чином, уся коммуникация у нас, як заўсёды, у Telegram канале «Радио Столица». До его можно долучиться по номеру +375 33 996 7002.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, давайте подводить вынік сегодняшнего эфира и высветлим, что отбылося у пятерцы топ-рок-фактов, как размеркавалися ваши голосы. Сегодня день рождения Слэша, и он з'явился на свет 23 липня 1965 года, непосредственно у Лондоне, у одним из районов, пригородов этого города. Ну, декой, знакомитому гитаристу 61 год. И все пять рок-фактов были присвечены его життю, его творчести, его неким особистым досягненням, и что отрымалось на гэты момент большую колькость ваших голосов набирая рок-факт про коллекцию гитар Слэша. Ну, конечно, знакомитая коллекция, больше за 100 инструментов складая яна, ну и, конечно, постоянно пополняется. И гитарист, безумовно, вельми дорожить, там есть и каштовные для его особисто экземпляры. Дякую всем, кто примал активный удел в нашем голосовании, кто слухав наш эфир, и на завершении еще раз хочется нагадать вам, что радио «Столица» будет щиро рада, коли вы будете долучаться до семейного фестивалю «Белорусское лето» в стиле «Скансен». До речи, ось радио «Столица» там будет принимать удел, там будут локации наши, и 25 липня Белорусский державный музей народной архитектуры и побыту. Там пройдет этот фестиваль «Белорусское лето» в стиле «Скансен». Особливо у вечера с 18 годин до 22.30 будет концерт, рок-концерт. Там будут знакомитые и любимые гурты выступать. Спасибо, все в порядке. Брони Паровоз, Деми Мо, ну и легендарный Олег Орлов. Безумовно, помеж выступлениями будут конкурсы с призами от Рады «Столица», и наши коллеги Василь Данилов и Ева Пламенова будут ведущими этого самого концерта. Долучайтесь, сябры, час будет, можно будет провести цікаво и весело. Ну, а эти две годинки для вас працавали ведущий Алла Иванова, гукрежиссер Данила Балан. Всем жадаем доброго дня, выдатных настроек, и, конечно, будьте разом с радио «Столица». Почуемся. Покуль.

расскажи мне, что такое любовь. Не надо узоров, простые слова. Радость, которая превращается в боль, дарит надежду и сводит с ума.

0: ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчалеўская. Магілёўскі дзяржаўны эканамічны прамыслова-тэхналагічны каледж вось ужо амаль 30 годзе з'яўляецца лідарам сістэмы адукацыі в области. Установа, якой хутка будзе 100 гадоў, неаднаразова прызнавалася лепшай не толькі ў рэгіёне і заносілася на дошку гонару, але і неаднойчы пацвярджала лідарства і на рэспубліканскім узроўні. Навучэнцы і работнікі заваявалі каля 7000 узнагарод на міжнародных, рэспубліканскіх і абласных конкурсах, аглядах, олімпіядах, культурных і спартыўных спаборніцтвах. Каледж тройчы прызнаваўся лепшым у краіне па падрыхтоўцы кадраў. Тут створаны унікальныя аб'екты: свецкі духоўна-асветніцкі цэнтр імя Кірыла Мефодія і музейны комплекс спадчыны народнага краю. Навучанне вядзецца на базе 9-х і 11-х класаў. Каледж рыхтуе спецыялістаў па шырокім спектры прафесій, ад швейнай вытворчасці, графічнага дызайну і праграмірання да лагістыкі і сферы паслуг, ад рабочых прафесій да сучасных напрамкаў у сферы эканомікі і сервісу. Важная частка жыцця – дэкаратыўна-прыкладная творчасць. У майстэрнях і гуртках вырабляюцца сотні найменняў вырабаў з саломкі, льну, лазы, дрэва і тканіны. Прадстаўнікі каледжа сталі сёлета і пераможцамі млына моды.
2: Меня зовут Дворецкая Анастасия Юрьевна. Я Дворецкая Александра Юрьевна. И мы учащиеся Могилёвского государственного экономического промышленно-технологического колледжа. Мы участвуем первый раз. В том году мы тоже как бы хотели поучаствовать, но наши эскизы не прошли. А в этом году мы решили объединиться и сделать детскую коллекцию
3: под названием «Дванки».
2: Коллекция была вдохновлена творчеством Мезы Подраздойча, белорусского художника, конкретно его серия малевных дванков, которые включают в себя такие работы, как «Лебеди над озером», «Лиса и сова» и «Олень». Мы вдохновились его работами такими и решили сделать коллекцию детскую, взяв там узоры, детали, вот, сделать силуэты так немного животных, чтобы детская такая миленькая коллекция получилась. Сумочки сделали декоративные, расписав их тоже под дванки, чтобы работа была красивее.
3: Присутствовали такие техники, как роспись, ручная роспись акриловыми красками для подткани, аэрограф, вязание крючком и аппликации объемные из ткани.
1: Як навучыцца ствараць прыгажосць, колькі часу неабходна на выраб калекцыі, у чым сакрэт лепшай швачкі, аб гэтым мы не толькі даведаемся у бліжэйшыя хвіліны, дзякуючы майстру вытворчага навучання Алене Бардзілоўскай.
4: А мы абягнуць сходзят изготовление всех коллекций. Изготовление изделий, которые в конкурсе участвуют. Это мы уже участвуем третий год. Первый год у нас была Калейдафест, которая заняла второе место. И это же Калейдафест участвовала «Золотая игла» в Санкт-Петербурге. Она была признана как эта сама коллекция «Симпатия». Мои дипломы не получили, но получили «Симпатия» жюри. Признание. И в прошлом году участвовали две коллекции. Это вот «Джипси» и «Мара». Изготовление моих коллекций. И в этом году участвовало тоже две коллекции, которые прошли сейчас из пяти коллекций. Вообще-то я отсюда, с этого колледжа, еще так практически и не выходила. Я после школы поступила в это, тогда было техническое училище, 44. На швею, портной, женской верхней одежды. Поступила я это, ну, если годы назвать, то это 83-й год. Отучилась здесь, потом работала в Могилеве в силуэте много лет. А потом меня сюда направили как молодого специалиста, и я здесь работала до тех пор, пока ушла в декретную. Ну, после декретного я получилось, что я не вышла, но впоследствии со временем, так, с течением обстоятельств сложилось, что я третий раз и пришла сюда. И работаю под руководством нашего директора.
1: Кажуть, что кожная жанчына повинна уметь трымать у руках иголку с ниткой, ну, як минимум.
4: Каждая женщина пришить пуговицу своему мужчине даже элементарно. Нет, это, по сути, специальность, которая идет по жизни. Если ты один раз взял иголку, ты с ней по жизни всегда идешь. Потому что хотелось бы, не хотелось где-то, ты все равно с этим сталкиваешься. Хоть для себя, хоть для семьи. И я всегда говорю, с этой профессией всегда можно остаться с хлебом, даже в трудные моменты.
1: Здаецца, вучыць дзяцей вельмі складана. У чым жа прычына?
4: Потому что дети не хотят скрупулезно все это изучать. Для них это очень сложно. Они хотят все и сразу. А это очень кропотливый труд. Это нужно хорошая усидчивость, старание, аккуратность. А наши дети сейчас побыстрее, в телефоне, все вот это вот. А это надо сесть и приложить усилия.
1: Таким чином отрывается, что уголовный сакрет – это терпение.
4: В первую очередь,

0: бывает гладко. Находим варианты, находим... Не всегда ткани можно найти, потому что у нас нету таких больших объемов ткани, чтобы выбор. Потому что ткани все очень дорогостоящие. И подобрать под коллекцию очень сложно. Ткани подобрать. Ну и, естественно, изготовление. Не все можно изготовить. На рисунке оно одно, на воплотить можно совершенно по-другому. А у нас задана такая... тенденция и такие правила, что мы должны придерживаться строго к нашим эскизам. Поэтому мы всячески стараемся, находим варианты различные для того, чтобы соответствовали, а не тем эскизам, которые принимает наше жюри. Это очень сложно. Иногда бывает, ну, допустим, вот двойняшки, девочки у нас изготавливали. У них в коллекции было изготовление, ну, если так по счету, где-то 25 элементов. В одной коллекции, то есть один силуэт, а на нем, чтобы его воплотить, одеть, это 3-4 изделия различные. Ой. Ну вот они 7, а их 25. Вот элементарно просто, если разделить, сколько на одном. Ну, как изготавливается, они все изготавливаются, потому что они ярусные, потому что они одеваются друг на дружку, потому что они создают свой образ. Поэтому точно как и в других, много различных элементов, которые нужно тоже. Ну, для хорошей коллекции нужно много времени. Но у нас, как нам всегда, его очень мало. Не хватает нам времени. Мы всегда стараемся находить время, но что делать?
1: Гэты год, год белорусской женщины. Какие б якости вы вылучшили у представницах чароўнай паловы нашей краины?
0: Наши женщины вообще уникальные. Наши женщины. Они неповторимы, потому что они могут абсолютно все. Перед нашими женщинами нет преград.
2: 2026 год белорусской женщины. Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Александр Лукашенко патрабуе ад будаўнічай галіны значнага ўкладу ў далейшае развіццё краіны. Аб гэтым прэзідэнт заявіў пры назначэнні Вадзіма Альшэўскага кіраўніком профільнага ведамства. Александр Лукашенко таксама падкрэсліў важнасць экспарту будаўнічых паслуг.
2: Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Я на вас очень рад, потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна жива. Очень важен строительные материалы, мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем, поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться. Надо оказывать инженерные какие-то услуги, надо специалистов направлять. Но это вы смотрите сами, как там лучше действовать. Или ехать туда в школу, как в Воронеже, или где-то мы построили.
3: Будет Калужский губернатор. 10 школ построили.
2: В Калуге, да? Ну, построили и построили.
3: И в Воронеже большие школы.
2: Молодцы. Сами построили или вместе с местными строителями, или они построили, но под нашим руководством. Смотрите сами, как здесь лучше, исходя из наличия трудовых ресурсов у нас в Беларуси.
1: Краіны Еўрасаюза дамовіліся аб буйнейшым за апошнія 4 гады пакеце санкцый, паведамляе «Спутнік» са спасылкай на заяву намесніка старшыні Еўрапейскай камісіі Кай Калас. Паводле яе слоў, новы пакет абмежавальных мер тычыцца 218 суб'ектаў, сярод іх банкі, крыптавалютныя аператары і марскія судны. Акрамя таго, у спіс трапілі некалькі нафтаперапрацоўчых заводаў у Расіі і Беларусі. Доходы от туристичной деятельности в национальных парках и заповедниках за 5 годов выросли больше как в 2 раза, поведомили в управлении справами президента. Колькость туристов и экскурсантов, которые наведали их летость, наблизилась до миллиона. Гостям предоставляют послуги по проживанию, харчеванию и полеванию. Реализуются путевки на рыбную ловлю, проводятся экскурсии. Как подкреслили в держоргане, потенциал для отпочинку на охованных природных территориях вялизны, и при разумном подходе эффект от туристичной деятельности может повеличиться еще у нескольких разов. У Мінску зараз плюс 20. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворье. Уначы у особных районах, удзень на большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы и порывистый ветер. Ночная температура поветра плюс 8-14, удзень до 25 тепла. У областных центрах завтра удзень чакается. У Брэсте и Гродня плюс 20-22, у Витебску 22-24, у Гомеле и Могилеве 23-25. У столицы уначы плюс 10-12, у день до 22 тепла, часом дождь, махчима навальница.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Кать.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Александр Лукашенко при назначении Сергея Ульдиновича новым министром лесной господарки актуализовал задачи по развитию этой галины. Президент подкреслил, что работа в лесах идет под открытым небом и схильная умовам надворья. Тому чиновникам треба звертать на эту сферу экономики больше уваги, чем иншим напрямкам.
3: Я очень надеюсь, что зная полностью эту систему и участвуя в ее формировании, вы ее закрутите так следует. Я знаю, что у вас тоже порой где-то что-то не хватает кого-то. Знаете, надо... Я в это плохо верю, и когда мне говорят, что кого-то не хватает, я говорю, радуйтесь, потому что мой период работы в хозяйстве пришлось на тот, когда я не знал, что делать с отдельными людьми. Их было много, хороших людей, но работы я не мог их обеспечить, поэтому пришлось создавать дополнительные какие-то предприятия там для женщин, особенно швейные и прочее. Я тогда понял, что самое страшное – это когда безработица, когда людей много. Поэтому исходите из того, что у вас есть. Перестраивайте систему, но в лесу должен быть порядок. Лес и сельское хозяйство, ну, это все, что мы сегодня имеем. Я о промышленности почему так говорю? Потому что они все под крышей. Приходи, работай, как положено, технологии совершенствуй. А лес и вот поля, они все под открытым небом. Где-то вас засушило мало влаги, короед там пополз по деревьям. Где-то не засушило, залило, крестьянам тяжело. Поэтому нам на это надо обращать внимание больше, чем на другие направления. Половина леса в стране. Мы не всегда вовремя убираем этот лес. Лес же для того и растят, чтобы через 80, 90 или 60 лет его вырубить и пустить в дело для строительства жилья или мебели, допустим. Это очень важно.
2: Постанову, якая спросить официальное працеўладкаванне студентов старейших курсов, приняло Министерство працы и социальной обороны. Новации дают махчимость наймальнику примать на працу на шерах запотребованных у экономицы посад студентов, якія скончили другие те третьи курсы. Усяго свыше 30 позиций по посадах служащих для всех видов деятельности. Например, бухгалтер, инженер-программист, инспектор по кадрах, перекладчик, зоолог и иншие. Представники 17 краин подали заявки на удел у конкурсе Международного фестиваля документального кино «Краина СНД Евразия ДОК». Поведомили в организационном комитете. На основную программу поступил 361 фильм с 14 краин, сирот яких у приватности Беларусь, Россия, Казахстан, Германия и США. Традиционно на фестивале будет представлена и молодежная программа. У конкурса документальных короткометражек будут удельничать 52 фильма с 6 краин, больше за все с России и Беларуси. У Минску зараз плюс 20. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. У ночи у особных районах удень на большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы и порывистый ветер. Ночная температура по ветра плюс 8-14, удень до 25 тепла. У областных центрах завтра удень чекается. У Бресте и Гродне плюс 20-22, у Витебску 22-24, у Гомеле и Могилеве 23-25. У столицы у ночи плюс 10-12, удень до 22 тепла. Плача сам дождь, махчима навальница.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Кіраўнік дзяржавы паставіў шэраг задач перад новым міністрам лясной гаспадаркі Сергеем Ульдзіновічам. Як падкрэсліў прэзідэнт, у лесе павінен быць парадак. У прыватнасці, ў краіне не заўсёды своечасова убіраюць і перапрацоўваюць драўніну. Гэта тычыцца як планавых высечак, так і буралому пасля непагадзі.
2: Я много раз делал замечания по поводу ветровально-буреломных проблем. Помните, издайте, и вы это ощутили, когда климат такой, где-то замочило, а потом еще и бешеные ветра и повалили эти деревни. Ну так надо убирать вовремя. Надо мобилизовываться. Я знаю, что для этого у вас своих людей не хватает. Ну так вы вносите предложение. И у вас план должен быть. Куда, сколько, каких людей направить, чтобы вовремя убрать и этот лес не испортился. Надо все это перерабатывать. Ну и у вас же приличная своя переработка. В свое время я очень так это настороженно относился к предложениям забрать у вас переработку, оставить только лесовосстановление, контроль за лесом, а там где-то Беллесбумпром будет этим заниматься. Но я тогда подумал, ну, вы, наверное, лучше других знаете, что такое лес, где там надо что-то убрать, подобрать и что-то сделать. И не жалею сегодня. Вы сегодня делаете все. И дома строите, и для строительства производите разного рода материалы. Люди заняты. Поэтому нет необходимости чего-то отбирать и забирать. Нужно просто донастроить систему и действовать. По-хозяйски действовать.
1: Республіканская акцыя прафсаюзы дзякуюць аграрыям за хлеб стартавала ў Беларусі, паведамілі ў Федэрацыі прафсаюзаў. Грашовымі сертыфікатамі і іншымі карыснымі падарункамі ўзнагародзяць не толькі механізатараў і вадзіцеляў, але і работнікаў зернятокаў, аграномаў, а таксама спецыялістаў, якія адказваюць за арганізацыю харчавання камбайнёраў. Падкрэсліваецца, што ў папярэднюю аборачную прафсаюзы адзначылі каля 14 тысяч работнікаў. У Мінску стартавалі курсы па тушэнні электрамабіляў для ратавальнікаў з 11 краін, паведамляе Белта. Праграма арганізавана на базе Университета громадянской обороны. Означается, что для безопасной ликвидации такого рода надзвычайных ситуаций в Беларуси распрацавана специальный мобильный резервуар для охлаждения высоковольтной батареи. Ратавальники поднимают автомобиль и под его змещают емистость, якую заполняют водой. У ее машина может находиться до двух суток, что предохиляет махчимость повторного узгорания. У Мінску зараз плюс 17. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворье. У ночи у особных районах у день на большей части территории короткочасовые дожди. Местами навальницы и порывистый ветер. Ночная температура по ветра плюс 8-14, у день до 25 тепла. У областных центрах завтра у день чакается. У Бресте и Гродне плюс 20-22, у Витебску 22-24, у Гомеле и Могилеве 23-25. У столицы у ночи плюс 10-12, у день до 22. Тепла, часам дождь, махчыма навальніца.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин. Як ратаванне сестры обернулось для пенсионерки стратой усіх збіражэнняў, і дзе у Беларусі спынілі дзейнасць арганізаванай злачыннай групы. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Ягор Шэўчэк. Праваахоўнікі затрымалі 18-гадовага жыхара Віцебска. Як паведаміў начальнік галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй па Брэсцкай вобласці Александр Лаўрукович, падлетак займаўся гераізацыяй нацысцкага рэжыму і прапагандай ультраправых ідэй.
2: Сотрудниками 6-го управления по Брестской области ГУБОПИК МВД при силовой поддержке отряда специального назначения «Витязь» внутренних войск задержан 18-летний приверженец национал-социалистической идеологии. Установлено, фигурант с его аккаунта Telegram оставил в различных чатах свыше 30 тысяч сообщений с целью популяризации, оправдания и героизации нацистского режима, отрицания его преступлений, пропаганды ультраправых идей, прославления коллаборационистов времен Великой Отечественной войны. Фигурант распространял заведомо ложные исторические сведения, отрицающие преступления нацистов в деревне Хатынь и иных населенных пунктах на территории республики. Публиковал нацистскую атрибутику, восхвалял высших должностных лиц нацистской Германии. По данным фактам возбуждены уголовные дела за реабилитацию нацизма и отрицание геноцида белорусского народа. В настоящий момент продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление иных фактов преступной деятельности фигуранта. МВД предупреждает об ответственности за пропаганду нацизма в любой форме. Противозаконные действия будут незамедлительно пресекаться, а виновные наказываться по всей строгости закона.
1: Пожилая мінчанка стала ахвярай телефонных ашуканцаў. У спробе выратаваць сястру, якая нібыта пацярпела ў дарожна-транспартным здарэнні, жанчына перадала кур'еру ўсе сямейныя зберажэнні. Паведаміла старшы інспектар аддзела інфармацыі і грамадскіх сувязей сталічнай міліцыі Марыя Квашевіч.
3: В міліцію обратилась мінчанка, ставшая жертвой схемы мошенников «Алло, мама». Пенсионерке на городской телефон поступил звонок от якобы сестры, которая плакала и говорила, что стала виновницей серьезного ДТП, в котором пострадал ребенок. Далее по мобильному телефону с Минченко связался лжеследователь для освобождения ее родственницы от уголовной ответственности и оказания помощи пострадавшему. Он попросил собрать крупную сумму денег и передать ее мужчине курьеру. Пенсионерка поверила и отдала незнакомцу 5000 долларов США и 20 тысяч рублей. Оперативники Первомайского РУВД задержали 30-летнего курьера, прибывшего в нашу страну из ближнего зарубежья. Однако он уже успел передать деньги женщине другому участнику преступной схемы. Со слов задержанного, он по совету приятеля приехал в Беларусь, чтобы работать инкассатором онлайн-казино и думал, что минчанка отдает ему деньги для последующих ставок. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех причастных лиц. Милиция напоминает, обязательно информируйте пожилых родственников о подобных мошеннических схемах. В случае получения подозрительных телефонных звонков, немедленно звоните в милицию по телефону 102 и не передавайте деньги незнакомым людям.
1: Група АСОП арганізавала незаконную міграцыю ў Беларусь звыш 150 замежных грамадзян, паведамілі ў службе інфармацыі пракуратуры Мінска. Устаноўлена, што абвінавачаныя з выкарыстаннем сваіх службовых паўнамоцтваў на працягу 3 гадоў аказвалі паслугі па незаконнаму ездзе ў краіну і знаходжанні на яе тэрыторыі замежнікаў, афармлялі эфектыўныя дакументы аб працаўладкаванні такіх асоб або аб намеры іх працаўладкавання, у выніку чаго атрымалі злачынны даход у памеры звыш 56 тысяч рублёў.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Реклама на радио столицы.
1: Запрашаем на национальный паляўничий фестиваль на Лебоцкие стрелы. Паляўничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Лебоцке и пройдет при подтримке Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўничих рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўничих собак и паляўничих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и прыгатаванні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Валужинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усіх!
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Беларусь – технологично развитая краина, але часам за невыканання вытворчай дисциплины з'являются недопрацовки, заявил Александр Лукашенко при назначении Сергея Ульдиновича новым министром лесной господарки. У якости прикладу президент провел процесс лесоодновления.
2: Лесоустановление. Мы очень часто опаздываем. В последнее время надо должное Кулику отдать, он немало в этом плане делал, а через средства массовой информации мы все-таки народ повернули к тому, что природа – это ресурс возобновляющий, но ее надо возобновлять. Если ты выпилил лес, лесосеку произвел какую-то там, даже санитарные рубки, а не только гектарами вырубил, надо подсаживать лес. Вы это знаете, я говорю для людей, и чтобы они понимали, что эти задачи и работа с вас никуда не уйдет, вам придется этим заниматься. Ну и дисциплина. Все умеем делать. Технологически развитая Беларусь. Все умеем делать. Но иногда из-за расхлябанности мы не дорабатываем. Очень вас прошу обратить на это внимание.
1: Новый вариант поставок товаров с Беларуси у Полночную Корею может з'явиться сёлета, поведомляя Спутник. Помеж российской и полночно-корейской территориями протекая река Туманная, там денежная чыгуночный мост, пропускная здольность якого ранее складала до 5 миллионов тонн за год. У красовику отбылося змыкание перекрытия нового автомобильного моста. Запуск руху плануется у ближайшие месяцы. Отзначается, что белорусский бок уже затекавился перспективным маршрутом. Волонтеры молодевого марафону «Добро.бел» Белорусского республиканского союза молоди протягивают пробирать дворовые территории и пляжи, поведомляя Белта. Отрады, колькостью не меньше как 5 человек, во возрасте от 14 до 31 года наводят парадок у популярных местах отпочинку. На этот раз на территории Кастрышницкого района столицы. Сортуют отходы, а затем проводят по экологичному чистые пикники. Без уваги не застаются и придомовые территории, которые расчищаются волонтерами регулярно. По данных Белгидромета, 24 липеня у Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворье. У ночи у особных районах, у день на большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы и порывистый ветер. Ночная температура по ветра плюс 8-14, у день до 25 тепла. У областных центрах у пятницу чекается. У Бресте и Гродне плюс 20-22, у Витебску 22-24, у Гомеле и Могилеве 23-25. У столицы у ночи плюс 10-12, у день до 22 тепла, часом дождь, махчима навальница.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчалеўская. Магілёўскі дзяржаўны эканамічна-прамыслова-тэхналагічны каледж вось ужо амаль 30-годдзе з'яўляецца лідарам сістэмы адукацыі вобласці. Установа, якой хутка будзе 100 гадоў, неаднаразова прызнавалася лепшай не толькі ў рэгіёне і заносілася на дошку гонару, але і неаднойчы пацвярджала лідарства і на рэспубліканскім узроўні. Навучэнцы і работнікі заваявалі каля 7000 узнагарод на міжнародных, рэспубліканскіх і абласных конкурсах, аглядах, олімпіядах, культурных і спартыўных спаборніцтвах. Каледж тройчы прызнаваўся лепшым у краіне па падрыхтоўцы кадраў. Тут створаны унікальныя аб'екты: свецкі духоўна-асветніцкі цэнтр імя Кірыла Мефодія і музейны комплекс спадчыны народнага краю. Навучанне вядзецца на базе 9-х і 11-х класаў. Каледж рыхтуе спецыялістаў па шырокім спектры прафесій, ад швейнай вытворчасці, графічнага дызайну і праграмірання да лагістыкі і сферы паслуг, ад рабочых прафесій да сучасных напрамкаў у сферы эканомікі і сервісу. Важная частка жыцця – дэкаратыўна-прыкладная творчасць. У майстэрнях і гуртках вырабляюцца сотні найменняў вырабаў з саломкі, льну, лазы, дрэва і тканіны. Прадстаўнікі каледжа сталі сёлета пераможцамі млына моды.
2: Меня зовут Дворецкая Анастасія Юрьевна. Я Дворецкая Александра Юрьевна. І мы учащіся Магілёўскага государственного экономического промышленно-технологического колледжа. Мы участвуем первый раз. В том году мы тоже как бы хотели поучаствовать, но наши эскизы не прошли. А в этом году мы решили объединиться и сделать детскую коллекцию
3: под названием «Дванки».
2: Коллекция была вдохновлена творчеством Мезы Подраздойча, белорусского художника, конкретно его серия малевных дванков, которые включают в себя такие работы, как «Лебеди над озером», «Лиса и сова» и «Олень». Мы вдохновились его работами такими и решили сделать коллекцию детскую, взяв там узоры, детали, вот, сделать силуэты так немного животных, чтобы детская такая миленькая коллекция получилась. Сумочки сделали декоративные, расписав их тоже под дванки, чтобы работа была красивее.
3: Присутствовали такие техники, как роспись, ручная роспись акриловыми красками для подткани,
2: аэрограф,
3: вязание крючком и аппликации объемные из ткани.
1: Як научиться створать прыгажосць, колькі часу необходимо на выраб коллекции, у чем сакрэт лепшей швачки, об этом мы не только доведаемся у ближайшие хвилины, дякуючы майстру вытворчага навучання Алене Бардзілоўскай.
4: А мои обязанности сходят изготовление всех коллекций. Изготовление изделий, которые в конкурсе участвуют. Это мы уже участвуем третий год. Первый год у нас была Калейдафест, которая заняла второе место. И это же Калейдафест участвовала «Золотая игла» в Санкт-Петербурге. Она была признана как эта сама коллекция «Симпатия». Мои дипломы не получили, но получили «Симпатия» жюри. Признание. И в прошлом году участвовали две коллекции. Это вот «Джипси» и «Мара». Изготовление моих коллекций. И в этом году участвовало тоже две коллекции, которые прошли сейчас из пяти коллекций. Вообще-то я отсюда, с этого колледжа, еще так практически и не выходила. Я после школы поступила в это, тогда было техническое училище, 44. На швею портной, женской верхней одежды. Поступила я это, ну, если годы назвать, то это 83-й год. Отучила здесь, потом работала в Могилеве в «Силуэте» много лет. А потом меня сюда направили как молодого специалиста, и я здесь работала до тех пор, пока ушла в декретную. Ну, после декретного я получилось, что я не вышла, но впоследствии со временем, так с течением обстоятельств сложилось, что я третий раз и пришла сюда. И работаю под руководством нашего директора.
1: Кажуть, что кожная жанчына повинна уметь трымать у руках иголку с ниткой, ну, як минимум.
4: Каждая женщина пришить пуговицу своему мужчине даже элементарно. Нет, это, по сути, специальность, которая идет по жизни. Если ты один раз взял иголку, ты с ней по жизни всегда идешь. Потому что хотелось бы, не хотелось где-то. Ты все равно с этим сталкиваешься. хоть для себя, хоть для семьи. И я всегда говорю, с этой профессией всегда можно остаться с хлебом, даже в трудные моменты.
1: Здається, вучить дітей вельми складано. У чим же причина?
4: Потому что дети не хотят скрупулезно все это изучать. Для них это очень сложно. Они хотят все и сразу. А это очень кропотливый труд. Это нужно хорошая усидчивость, старание, аккуратность. А наши дети сейчас побыстрее, в телефоне, все вот это вот. А это надо сесть и приложить усилия.
1: Таким чином отрывается, что уголовный секрет – это терпение.
4: В первую очередь, это терпение и аккуратность.
1: А насколько тяжко отшиваются коллекции? Нечто мне подсказывает, что на урате все мирно и гладко проходит, и отрымливается с первой испробами на виду то, что треба.
4: Ну, во-первых, получается из-за того, что ткани должны соответствовать тем эскизам, которые разработаны. Дело в том, что дети, когда разрабатывают эскизы, они же еще не представляют ткани. А не каждая ткань может поддаться тем элементам изготовления, которые нарисованы. Поэтому не всегда бывает гладко. Находим варианты, находим... Не всегда ткани можно найти, потому что у нас нет таких больших объемов ткани, чтобы выбор. Потому что ткани все очень дорогостоящие. И подобрать под коллекцию очень сложно. Ткани подобрать. Ну и, естественно, изготовление. Не все можно изготовить. На рисунке оно одно, на воплотить можно совершенно по-другому. А у нас задана такая... тенденция и такие правила, что мы должны придерживаться строго к нашим эскизам. Поэтому мы всячески стараемся, находим варианты различные для того, чтобы соответствовали, а не тем эскизам, которые принимает наше жюри. Это очень сложно. Иногда бывает, ну, допустим, вот двойняшки, девочки у нас изготавливали. У них в коллекции было изготовление, ну, если так по счету, где-то 25 элементов. В одной коллекции. То есть один силуэт, а на нем, чтобы его воплотить, одеть, это 3-4 изделия различные. Ой. Ну вот они 7, а их 25. Вот элементарно, просто если разделить, сколько на одном. Ну, как изготавливается? Они все изготавливаются, потому что они ярусные, потому что они одеваются друг на дружку, потому что они создают свой образ. Поэтому точно как и в других, много различных элементов, которые нужно тоже. Ну, для хорошей коллекции нужно много времени. Но у нас, как нам всегда, его очень мало. Не хватает нам времени. Мы всегда стараемся находить время, но что делать?
1: Этот год белорусской женщины. Какие б якости вы вылучили у представницах чаровной половы нашей краины?
4: Наши женщины вообще уникальные. Наши женщины. Они неповторимы, потому что они могут абсолютно все. Перед нашими женщинами нет преград.
0: 2026 год белорусской женщины.

0: Спасибо!
1: Rock Life по-русски.
2: Rock Life по-русски. Концерт группы Grand Courage «9 жизней». Так само у концерте принял удел первый вокалист гурта Михаил Житняков. И этим жестом он, до речи, так само подтвердил, что братерство Grand Courage понятие не номинальное. Завершается концерт с оправданной битвой у всех трех вокалистов. За лишнее казать, что перемагая дружба. Навод вокладка альбома так само уявляя собой у всех удельников Grand Courage, як нечто монолитное. Слухаем заключную частку концерта, а я, Алексей Рыбин, развитываюся до наступной встречи. И нехай разом с вами будет идти по жити только якостная музыка.

0: Радио столица. Кропка бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио столица. Кропка.

0: таких пустых. Одна планета на двоих, и все, что было, просто бред. Вас больше друг у друга нет.
1: Радио «Столица». Рухаемся разом.

все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь. Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Набыть квиток у кино за виртуальные гроши, полетать над городом 1930-х, подбить ворожий танк и скомандовать артиллерией огонь, отшуть себе левитаном. А поехали у Могилёв, у музей славы Могилёвщины. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Святое место для всех могилёўчан и Беларуси у целом – Буйницкое поле. 85 годов тому, в 1941-м, тут проходила линия советской обороны и шла тяжкая борьба за город. 23 дни. Именно в этом месте у першиню сорвали немецкий план Маланковой войны. У наш час у гонора героичных оборонцев створили величный мемориал Буйницкое поле, 27-метровая каплица, в озеро слез, камень Константина Симонова, экспозиция. Позиция военной техники. Летось з'явился еще один важный и важкий элемент – музей славы Могилевщины. Рассказывая наш гид, загадчик отдел экспозиционно-выставочной работы музея Миколай Ляпков.
2: Общая площадь здания около 5753 метров квадратных, ну а площадь непосредственной экспозиции основной – 1800 квадратных метров. Здание построено в виде Ордена Отечественной войны. Это символично, так как Могилев был удостоен данные награды за мужество и стойкость, проявленную трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, за успехи, достигнутые в послевоенном хозяйственном и культурном строительстве. Это и определило концепцию музея в целом. В ней отражение получила не только воинская, но и трудовая слава Могилевщины.
1: Музей славы Могилёвщины – это выстава у фойе Могилёвщины на перекрыжавание истории. Она настроивая на дальнейшее знакомство с экспозицией у 16 залах. Две довоенного часа, 12 военного, две послевоенного. По всех выдатно залучились музейные классичные традиции и новые технологии.
2: Прежде всего, тут мы говорим о виртуальной реальности, о использовании нейросетей. У нас в каждом зале есть информационная модули, большие экраны, на которых представлена фотография. Но если нажать на этот экран, фотография оживает. Создана специалистами в области информационных технологий мимика и жестикуляция. Также интегрирована озвучка. Сделана на основании архивных документов, на основании воспоминаний участников событий, очевидцев боев. В итоге получается, что на этом видеомодуле главный герой, чья фотография представлена, как бы рассказывает либо о своем подвиге, либо о событиях, очевидцам или участникам которых он являлся.
1: Кожная зала со своими интерактивными моментами, гуками, махчимостями. Вось убачить Могилёв 1930-х. С вышини птушиного полету шукаем локацию с парашютом, знаходим кольца и им керуем полетом. Подбить ворожий танк, тягнем потребный рычаг на себе и подбиваем с гуками и отповедной картинкой. Отчуть себе диктором Юрием Левитаном. У музея славы Могилёвщины есть своя радиорубка.
2: И здесь представлен еще один интерактив. Посетителю предлагается выбрать одну из дат записи сводки 1943 года. И можно, нажав на ту или иную дату, она вот представлена в виде иконки в форме отрывного календаря, посетитель может прочитать в микрофон сводку эту, при этом осуществляется запись текста. Далее, при подключении к Wi-Fi музея по QR-коду можно эту запись загрузить на свой мобильный телефон.
1: Проверено. И это тяжко передать словами. Лепш отчуть на сайте. Себе и себе. Частка истории города в области краины у музея славы Могилёвщины. Покуль усё, почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Радио столица. Рухаемся разом.